Шатаны розбил с возина звертело. И шкапывых под вокой в сердце.